патриарха нашего Святослава и Преосвященнейшего, архиепископа и митрополита нашего Кирвлодимира, и за Боголюбивого епископа нашого Миколу, чесне пресвітерство

За святейшего Саинского архиерея и за блаженнейшего патриарха нашего Святослава, честное пресвитерство, крестидиаконство, за воспречителю